0: саундтрек Гамфилма. Давай, братан. West Side, западния бряг. Представя източния и минаваме на Мафия Север. DJ mixing the beats, beats.
1: Mixing the beats. У меня в лагере один закон, и этот закон представляю я. Все понял, сука.
2: Я не сука, гражданин начальник.
1: А кто? Скажи все. Вор.
2: Вор.
0: Underground. Rubik Underground. Два на два рекордс. Представя Гео Пика, Мафия DJ Remix, Фонтана с черните делфини.

0: Наверное, будем применять оружие.
1: Летит патруль.
2: Дежурни екипи, никога не забравям екипите на КАТ, гето отбора, гето патрула, дежурни екип Топалов и Мишков.
0: Останавливаемся, будем применять оружие.
1: Летят патруль.
2: Летят патрулите, филма.

едет патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.